бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Главный дар, данный человеку, — это детство. Я чувствую, что детство до сих пор дает мне что-то. В детстве живут одним днем. Только он длиннее. Сергей Сельянов на радио «Искатель».

слушаете радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Характерный запах монет – это не запах металла. Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причем, чтобы человек почувствовал этот металлический запах, достаточно очень малого количества реагентов. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. Граница. Таежный роман.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: правила искателей.
1: То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

0: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Переходя из одного помещения в другое, многие из нас не могут вспомнить, что хотели совершить. Причиной этого является пересечение дверных проемов, которые играют роль своеобразных границ событий для нашего мозга. Эксперименты доказали, что с одним и тем же заданием люди успешнее справляются в пределах одной комнаты, чем когда конечная цель находится в другой.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Заокеанские фанаты хоккея Александра Овечкина почти сразу стали называть «Ови». Уж слишком длинная и сложная фамилия у капитана Washington Capitals, чтобы выкрикивать ее с трибун от начала до конца матча. Это прозвище Овечкин получил в первый же сезон в НХЛ. Тогда же ему вручили приз лучшего новичка. Его карьера вообще усыпана различными титулами и достижениями. Он много раз становился самым ценным игроком, ходил в символические сборные, был лучшим снайпером, вошел в сотню величайших хоккеистов за всю историю НХЛ и стал первым русским капитаном команды, завоевавшим Кубок Стэнли. Да что там, он в 17 лет стал самым молодым в истории игроком сборной России. Родился Александр в Москве в семье спортсменов. Его мама – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, а папа – футболист, игрок столичного «Динамо». Родители, кстати, были против хоккея, считая его очень травмоопасным. Но будущая легенда буквально с самых юных лет выбрал именно клюшку с шайбой. Его мама вспоминает, что в 2 года он увидел в магазине детскую хоккейную форму и буквально вытребовал ее купить. А в 8 лет он уже занимался в хоккейной секции. Кстати, родители не всегда могли отвезти ребенка на тренировки, поэтому в какой-то момент решили прекратить его занятия. Вернуть Александра в секцию уговорили один из тренеров, разглядевший в Овечкине талант, и старший сын Сергей. Он видел любовь брата к хоккею и поддерживал его в этом начинании. Тренировки возобновились. Меньше чем через 10 лет Александр Овечкин уже выступал в национальной сборной, с которой 3 раза стал чемпионом мира. Олимпийское золото ему, правда, не покорилось, но в хоккее есть вершины поинтереснее. Это так называемый вечный рекорд Уэйна Грецки, а именно 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Когда записывалась эта программа, Овечкину до рекорда оставалось забить 73 шайбы. Возможно, сегодня он уже гораздо ближе к очередному рекорду.
1: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. Жидкость, которая содержится внутри зеленых кокосов, можно использовать в качестве заменителя плазмы крови. Хочу все знать. Радио Искатель.

слушаете «Радио Искатель».

Теле легенд. Кыргызстан. У разных народов мира есть предания, рассказывающие о том, как Бог испытывал человека, проверяя его веру. Одним из таких был библейский Иов. Ему пришлось пережить все бедствия земной жизни, чтобы доказать, что он верен Богу. В Кыргызстане есть легенда об Аюбе, которому тоже пришлось пережить ужасные события. Желая убедиться в его верности, Бог послал ему множество несчастий. Сгорел дом, погибли дети, воры украли овец. Несмотря на это, Аюб остался непоколебим в своей вере. Тогда Бог наслал на него проказу. Все тело Аюба покрылось ужасными язвами. Опасаясь заразиться, люди прогнали его в горы. Аюб долгое время мерз, голодал, страдал от боли, но от веры не отказался. Наконец Бог сжалился над ним. Он велел взойти ему на вершину горы и топнуть правой ногой. Из скалы тут же брызнул фонтан горячей воды. Он топнул левой ногой. Образовался источник с холодной водой. После того, как Аюб искупался в горячей воде, а потом выпил холодной, он полностью исцелился. Убедившись в крепости его веры,

0: эры Бог вернул ему все, что он потерял, включая семью, богатство и скот. После этого Аюб был объявлен святым и прожил долгую счастливую жизнь. В том месте, где святой исцелился 5000 лет тому назад, сейчас находится город Джалалабад. Он раскинулся у подножия гор Аюб-Тоо. На горе находятся Хазрет-Аюбские минеральные источники. С незапамятных времен сюда приходили многочисленные паломники, чтобы избавиться от золотухи, малярии, ревматизма и кожных заболеваний. Источников несколько, но только один из них считается священным. В советское время в Джалалабаде появился курорт, куда со всей страны приезжали тысячи желающих поправить свое здоровье. Помимо минеральной воды есть лечебные грязи. Целебную воду можно пить или принимать с ней ванны. Рядом с источниками стоит мавзолей с могилой, где похоронен святой Аюб. Возле него всегда можно увидеть паломников и туристов.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-11-96.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: Хит-навигатор. Регистрационный номер L0TU02-00892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия, так же как и Китай, продлит безвизовый режим на 27-й год. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзянькунь сообщил, что Китайская Народная Республика продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Песков отметил, что безвизовая практика показала себя достаточно положительно. С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2025. 26-го. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в Китайскую Народную Республику президента России Владимира Путина. С 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская Олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, включенный в Олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучение предмета. И в завершении выпуска больше трети россиян отмечали выпускной в столовой своей школы. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 35% респондентов праздновали выпускной в стенах родной школы. Эти россияне отмечали события в столовой, столы в которой накрывали родители. Еще 19% респондентов поделились, что отмечали свой выпуск в кафе или ресторане. Родительский комитет специально заказывал для классов банкет, на котором ученики веселились до самого утра. Другие 11% участников опроса праздновали выпускной на природе, устроив всем классам пикник. А еще 5% респондентов плавали в этот день на теплоходе. Однако 23% россиян признались, что у них вообще не было выпускного. Эти опрошенные просто получили свои аттестаты и разошлись по домам. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Россия 360. Ульяновская область.
1: Усадьба Новый Дол.
2: Из обычного красного кирпича можно создавать изящные архитектурные шедевры. В этом легко убедиться, если побывать в селе Новый Дол Ульяновской области, где сохранилась старинная усадьба, принадлежавшая помещикам Дурасовым и Толстых. Особняк построили в 1911 году в неомавританском стиле. Фасад украсили вставками из белого вятского камня, а кирпичную кладку произвели столь искусно, что получилось каменное кружево. Село Новый Дол было основано в 1675 году и до середины 19 века принадлежало симбирским дворянам Зиновьевым. Потом имение перешло к древнему дворянскому роду Дурасовых. В 1894 году владелец Петр Федорович Дурасов умер, а его вдова Александра Федоровна в девичестве Ермолова вышла замуж за графа Александра Павловича Толстого. Именно тогда в имении появился необычный особняк. Усадьба отличалась оригинальными интерьерами. Так, каменные стены одной из комнат были облицованы половинками бревен, что придавало помещению деревенский колорит. В доме был роскошный камин из уральского мрамора. Вокруг усадьбы разбили красивый парк в европейском стиле, под который выделили 7 гектаров земли. Длина парка составляет 700 метров при ширине 150 метров. Зеленая зона узкой полосой протянулась по берегу реки Чилим до места впадения ее в реку Барыш. Новодольский парк признан памятником природы. По инициативе графини Толстой при усадьбе основали конезавод, где развели 260 орловских рысаков. Были также лошади попроще, предназначенные для армейских нужд. Породистых производителей покупали в Европе. Однажды Александра Федоровна привезла с выставки испанского жеребца, которого почему-то назвала «Ослом Первым». Но уже в 1912 году на симбирской выставке фурор произвели его породистые дети – «Отвага», «Муленок», «Игрок» и «Послушная». Конезавод до наших дней не дожил, а вот усадьба и приусадебный парк находятся под охраной государства как объект культурного наследия.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Многие пассажиры самолетов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной тому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрустящей. Хочу все знать. Радиоискатель.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: Искатели. Планета.
1: На пути из Санкт-Петербурга в Таллин не миновать пограничный город Нарву. Он хорошо известен еще из школьных учебников истории. Во времена Ивана Грозного и Петра Первого в его окрестностях проходили крупные сражения. Возраст города перевалил за 700 лет. Его главной достопримечательностью считается замок Длинный Герман. Помимо крепости на берегах реки Нарвы имеется немало других шведских укреплений. Недавно были открыты для посещения казематы одного из самых мощных бастионов под названием «Виктория». Его высота составляет 16 метров, а толщина стен достигает 3 метров. Казематы имеют двухэтажное устройство. Поскольку на втором этаже зимуют летучие мыши, на этот период его закрывают. Нижний этаж открыт для посещения круглый год. Экскурсия по казематам – это настоящее приключение. Мрачную обстановку оживляют многочисленные манекены. В глубоких нишах можно неожиданно повстречать солдат в старинной форме или увидеть раненого, которого перевязывает товарищ. Впечатляют эпизоды периода Второй мировой войны. Тогда в казематах от бомбежек скрывались жители Нарвы. В нишах они обустраивали жилые комнаты. Экскурсия завершается у каменных ступеней, которые ведут под воду. Что дальше, никто не знает. Возможно, здесь начинается тайный подземный ход, который ведет в замок или на другой берег реки. Предполагают, что он соединяет Нарвские укрепления с Ивангородской крепостью, которая высится по другую сторону границы. Работы по откачке воды будут продолжены. Исследователей наверняка ждут сенсационные открытия.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время оттеряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
3: «Хочу все знать».
0: «Радиоискатель».

Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья.

Искатель.ру, раздел рекламодателям. На связи круглосуточно. Радио Искатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Никита Игоревич Явеин. Никита Явеин родился в Ленинграде в 1954 году в семье архитектора Игоря Явеина. Профессия была предопределена. После школы Никита Игоревич поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт и в 1976 году защитил дипломный проект, которому суждено было стать реальностью только через четверть века. Свой самый известный проект – Ладожский вокзал. Явеин придумал еще студентом. Дипломная работа Никиты Игоревича позже легла в основу одного из самых современных вокзалов Европы, открытого в 2003 году. Световой зал, раздвижные крыши, прозрачные объемы. Это был новый язык для Петербурга, который привык к классике. В 1990-е Никита Явеин занимал пост председателя комитета по охране памятников, а в 2002-м основал собственное бюро «Студия 44». Сегодня это одна из ведущих архитектурных мастерских России. Среди проектов Никиты Игоревича – Академия танца Бориса Эйфмана. Здание, где пластика балета переведена на язык архитектуры. Драматичные изгибы кровли, легкость, полет – этот дом стал украшением петроградской страны. Но главной работой последних лет для Явеина стала реконструкция восточного крыла главного штаба на Дворцовой площади. Никита Игоревич превратил бывшие министерские коридоры в музейное пространство мирового уровня, сохранив исторические стены и вписав в них современные залы, лестницы и стеклянные перекрытия. Сегодня там главная экспозиция Эрмитажа. Никита Явеин последовательно отстаивает право архитектуры быть современной, даже в историческом центре. Новые здания, убежден Никита Игоревич, не должны маскироваться под старину. Они обязаны нести печать своего времени, но при этом наследовать петербургской школе, культуре пропорций, работе с материалом, уважению к контексту. Никита Явеин – народный архитектор России, лауреат государственной премии, профессор Академии художеств, действительный член Российской Академии архитектуры. Его проекты изменили лицо Петербурга, но сам Никита Игоревич говорит, что в городе до сих пор не хватает общественных пространств и продолжает работать над новыми.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Общая протяженность всех кровеносных сосудов организма человека около 100 тысяч километров. Напомним, между Нью-Йорком и Москвой расстояние составляет всего лишь 7500 километров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты

0: Радиоискатель. Нас слушают в Саяногорске на 104 FM.
1: У подножия Саянских гор на левом берегу Енисея раскинулся город Саяногорск. Еще в начале 18 века здесь обозначили место, где собирались возвести острог. Крепость так и не построили, но появившееся на этом месте село временно назвали «Означенное». Народная пословица гласит: «Нет ничего более постоянного, чем временное». Название поменяли только спустя 145 лет. В 1975 году село Означенное стало городом Саяногорском. В городе имеются две грандиозные достопримечательности. Одна из них природная. Саяногорск расположен в степи. Фоном для него служит живописный хребет Борус, включающий четыре вершины – Большой и Малый Борус, пик Кашурникова и пик Дураков. Согласно хакасской легенде, во время Всемирного потопа Борус спасся на плоту. Он плавал 40 дней, и когда вода спала, причалил к вершине. Утверждают, что окаменевший плот до сих пор лежит на горе. Хакасская легенда очень созвучна с историей про Ноя и его ковчег, который якобы лежит на горе Арарат. Вторая достопримечательность имеет рукотворное происхождение. Это Саяно-Шушенская ГЭС, расположенная у поселка Черемушки возле Саяногорска. Невозможно представить, что такую громаду могли создать люди. Плотины перекрыли Саянский коридор, ущелье, по которому течет Енисей. Длина плотины составляет почти километр, высота – 242 метра. Это соответствует высоте современного 80-этажного здания. Сегодня Саяно-Шушенская ГЭС является крупнейшей электростанцией России. В 2020 году художники нанесли на плотину надпись «Россия». Ее выполнили в цветах российского триколора. Для работы художникам понадобилось 7 дней и 9 тонн краски. Высота букв составила 52 метра, длина надписи – 570 метров. Это самая большая в мире надпись, содержащая название страны. Перед плотиной находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на величайшее инженерное сооружение и самое большое граффити на планете.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
6: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
7: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио-искатель.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привез...

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Давайте поговорим про устойчивое выражение «смотреть сквозь пальцы». Все знают, что оно значит. Смотреть сквозь пальцы – это намеренно не замечать недоделки, ошибки или даже что-то противозаконное. Существует версия, что в обиходе представителей проверяющих органов был такой жест. Они прикладывали к лицу ладонь с растопыренными пальцами. Таким образом давали понять, что якобы не видят нарушений. Но, скорее всего, фраза эта пришла к нам из немецкого языка, где есть аналогичная идиома «Durch die Finger sehen». Переводится оно дословно как «закрывать лицо пальцами, чтобы закрыть себе видимое пространство». Обе версии на самом деле не противоречат друг другу. И вы по сей день можете встретить человека, который прикроет пальцами глаза, давая понять, что он все видит, но не хочет замечать происходящее.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Знаменитая на весь мир игра «Дартс» появилась благодаря дождю. Во время соревнований лучников пошел ливень, и те, как водится, пошли коротать время в пивную. Там, за бокалом другим, им пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

Занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом

0: живем. Не обладками путь мой усеян, а облаками. Не глухим коридором уйду я, а млечным путем.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: Главным создателем так называемой арабской вязи или манеры писать был визирь Аль-Мукла, родившийся в Багдаде в 885 году. Это был человек примечательной биографии. Будучи простого происхождения, в 16 лет он вступил на поприще чиновника и при выдающихся личных качествах достиг такого положения, что был визирем при трех халифах столетия и даже выстроил себе дворец в самом дорогом месте Багдада. При его дворце был огромный сад, в котором держали множество птиц, газелей, диких оленей, диких ослов и верблюдов. Аль-Мукла занимался различными экспериментами по выведению новых животных, а также верил в астрологию. При нем эта область расцвела. Он был отважный интриган. Так ему приписывается попытка свержения халифа Аль-Кахира в 934 году. Попытка не удалась, и в наказание ему отрубили правую руку. Это наказание стало особо жестоким, ибо к этому времени Аль-Мукла прославился и как искуснейший каллиграф во всем Арабском Востоке и считался главным создателем канонов письма арабских букв, которые применяются до сих пор. Хронисты сообщают, вместо того, чтобы приучиться писать левой рукой, он привязывал калам, перо, к обрубку правой и так писал ничуть не хуже.
1: Точные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и дирекция скоростного сообщения РЖД утвердили дорожную карту по внедрению спутниковой связи нового поколения на высокоскоростных поездах «Сапсан» и скоростных электропоездах «Ласточка». Соответствующее соглашение стороны подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Проект предполагает поэтапное оснащение поездов широкополосным спутниковым интернетом. После завершения тестирования на первых составах доступ к сети получат пассажиры «Сапсанов». Затем терминалы связи начнут устанавливать на межрегиональные «Ласточки». В общей сложности спутниковый интернет появится в 135 поездах, включая маршруты «Москва-Санкт-Петербург», «Москва-Нижний Новгород» и «Москва-Минск». Российский рынок труда столкнулся с тревожным сигналом. Сотрудники все чаще жалуются на задержки зарплаты, а работодатели – на падение спроса и снижение оборотов. При этом изменения становятся заметны уже не только в финансовых показателях компаний, но и в бытовом поведении людей. Об этом эксперты рассказали газете «РУ». По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессионального клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги. Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. И в завершении выпуска: мятая одежда стала новым символом роскоши в 26-м году благодаря дизайнерам. Об этом пишет журнал Vogue. Из материала следует, что такие бренды, как Prada, Calvin Klein и Tod's, включили в новые коллекции одежду из материалов с эффектом помятости. Так они продемонстрировали юбки, платья, пальто и оперные перчатки с заломами на ткани. Такой эффект наиболее заметен также на изделиях из кожи и деликатных тканей, например, шелка. Как пишет Vogue, помятость делает образ интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее. При составлении гардероба на лето 26-го года важно обращать внимание на естественность и расслабленные силуэты, добавили эксперты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового. При одном упоминании о Гавайских островах в голове сразу рождается картинка. Белоснежный песок, прозрачный океан, голубое небо, пальма с кокосами. Много веков этим уголком рая наслаждались только его коренные жители – полинезийцы. Они строили из листьев каноэ, ловили рыбу, добывали огонь трением, ради развлечения катались по волнам на деревянных досках и разрисовывали стены пещер. Так продолжалось до эпохи великих географических открытий. Первым европейцем, заметившим Гавайские острова, был английский мореплаватель Джеймс Кук. Во время своего третьего кругосветного путешествия он искал пролив, который позволил бы укоротить путь из Европы в Азию. В ходе поисков 18 января 1778 года были открыты острова Оаху и Кауаи, входящие в состав Гавайев. Местные жители поначалу тепло приняли пришельцев. Полинезийцы подплывали к кораблям на каноэ и меняли рыбу на монеты. Когда Кук выходил на берег, все жители деревни падали ничком, принимая капитана за бога. Англичане пробыли на островах 2 недели, затем отправились к берегам Америки, но уже через 8 месяцев на обратной дороге Кук решил перезимовать на Гавайях. В этот раз европейцев приняли еще лучше. Короли островов наведывались на корабли и одаривали англичан украшениями. А после того, как Кук спустился на берег, жрецы провели церемонию поклонения и стали считать мореплавателя богом изобилия, сельского хозяйства, дождей и музыки. Однако идиллия продолжалась недолго. Столкновение совершенно разных культур дало о себе знать. Жители Гавайев считали, что могут брать с кораблей англичан все, что пожелают. Дошло до того, что однажды ночью они украли целую шлюпку, а затем разобрали ее, чтобы получить железные гвозди, которые на островах очень ценились. Джеймс Кук вместе с несколькими матросами отправился в деревню, чтобы взять в заложники короля и держать его на корабле до тех пор, пока местные жители не вернут шлюпку. Король поначалу согласился проследовать на корабль, но у самого моря отказался двигаться дальше. Тем временем на берегу уже собралось несколько тысяч агрессивно настроенных гавайцев. Началась паника. Команда Кука стала беспорядочно отступать к шлюпкам, и в суматохе капитан был убит гавайцами. Это случилось 14 февраля 1779 года. Только проведя военную операцию, англичанам удалось добиться выдачи останков Кука, которые были захоронены в море. Впоследствии именем путешественника русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн назвал архипелаг в Тихом океане, а в честь «Эндевора», первого корабля, которым командовал Джеймс Кук, был назван командный модуль космического корабля «Аполлон-15». В ходе его полета была осуществлена 4-я высадка людей на Луну.
1: Искатели нового.

Радиоискатель. Хочу все знать. Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени. Хочу все знать. Радиоискатель.

советские времена нередко можно было наблюдать картину, когда легковушку дружно толкают крепкие мужчины. Причин могло быть несколько. Первое, поскольку автозаправок было мало, мог закончиться бензин, и сердобольные граждане помогали докатить автомобиль до ближайшей заправки. Причина вторая. Аккумуляторы были в дефиците. Старая батарея быстро разряжалась, и машину заводили с толкача. Третья причина. Выходил из строя стартер. И чтобы завести двигатель, приходилось толкать автомобиль. Сейчас подобную картину увидишь крайне редко, поскольку заправок стало больше, а машины стали надежнее. Тем не менее, это случается. Причем автомобиль толкают дети. Зачем? Чтобы установить рекорд по толканию автомобиля. В России первый такой рекорд был поставлен в апреле 2020 года в Екатеринбурге. Юная чемпионка силовых видов спорта Каролина Черных в возрасте 11 лет смогла протолкать автомобиль весом 1250 килограммов на расстояние 31 метр. Следует заметить, что это не единственный рекорд Каролины. Первым был жимштанги, весом составлявшим половину веса девочки. Тогда ей было 8 лет. В 9 лет она стала первой ракеткой России среди детей до 13 лет. В 10 лет она прыгнула с парашютом. Вместе с папой Каролина участвовала в забеге «Европа-Азия» на 21 километр. Показала результат 1 час 58 минут и попала в Книгу рекордов России в категорию бегунов до 15 лет. К толканию автомобиля девочка пришла подготовленной. Однако рекорд Каролины был все-таки побит. Это сделал воспитанник клуба единоборств, 6-летний Арсен Папаян из Тамбова. В сентябре 2022 года на стадионе «Динамо» он сдвинул машину весом 1615 килограммов и толкал ее 46 секунд на расстояние 33 метра. А началось все двумя годами раньше. Когда Арсену было 4 года, папа показал ему видеоролик, где ребенок толкает машину. Мальчик решил повторить, и у него получилось. Достижение Арсена было официально зафиксировано. Рекорд был признан не только российским, но и мировым.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: По японской легенде, первый чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, который он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-3000-79-49.
0: Радиоискатель.

радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: значения. Здравствуйте, друзья! Сегодня на повестке дня слон. Понятно, что самого животного славяне не знали, так что слово «слон» точно должно быть заимствованным. Но в западных языках есть элефант, а в тюркских – пыль. Так откуда взялся слон? По одной из самых распространенных и симпатичных версий произошла грубая ошибка. Славяне слышали от купцов и мореплавателей о сильном и диковинном звере аслане. Аслан в тюркских языках – это лев. Но славяне не встречали ни настоящего льва, ни живого слона, поэтому попросту запутались в терминах. И когда слон все-таки появился в наших краях, его стали называть асланом. Позже слово трансформировалось в современное. Кстати, если эта версия правдива, то такая ошибка существует в польском, чешском, болгарском и словацком языках.
1: Имеет значение.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Едем в Галес. Ишимбай, Блохина, 82. Только в Галес.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Свою знаменитую «Божественную комедию» Данте назвал просто «Комедия». «Божественной» она стала благодаря автору Декамерона Джованни Боккаччо уже после смерти Данте.
2: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатель.
1: Так останься секретом тай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю,

0: Радиоискатель. Нас слушают в Комсомольске-на-Амуре на 91,5 FM.
1: Амурский судостроительный завод считается визитной карточкой Комсомольска-на-Амуре. На нем строят морские корабли. Однако от города до морского побережья по прямой 250 километров. Каким образом ракетные корабли и подводные лодки попадают к месту назначения? Очень просто. По Амуру. Ширина реки составляет 300 метров, а местами может достигать 5 километров. Глубина колеблется от 10 до 15 метров. Чтобы выйти в море, кораблю требуется пройти 577 километров по реке. Первый корабль был спущен на воду в 1936 году, всего через 3 года после закладки завода. Это была подводная лодка «Ленинец». Она прослужила всю войну. В 50-е годы с подлодкой произошла необычная история. Во время плановых испытаний она легла на грунт. Внезапно в отсеках начала подниматься температура. Когда жара перевалила за 30 градусов, командир приказал всплывать. Оказалось, подлодка случайно легла на термальный подводный источник. Подобные истории вам расскажут в заводском музее. Вторым крупнейшим предприятием города является авиационный завод имени Гагарина. Он появился почти в одно время с судостроительным. Поначалу для строительства было выбрано Нанайское стойбище Дзёмги, но потом стройплощадку перенесли вглубь тайги. В годы войны завод выпускал бомбардировщики дальней авиации. После войны производил МиГи, а сейчас выпускает боевые самолеты семейства Сухого. Со взлетной полосы завода поднялись в небо более 12 тысяч самолетов. Эти промышленные гиганты послужили основой для рождения целого города. А все началось 10 мая 1932 года, когда пароходы «Коминтерн» и «Колумб» высадили на Амурском берегу 1001 строителей. Добровольцы жили в землянках и армейских палатках. Но город строили не только комсомольцы. В разное время здесь находилось более 30 лагерных пунктов дальневосточного ГУЛАГа. Напоминанием о тех временах служат несколько памятников – первостроителям, комсомольцам 30-х годов, воин-строитель, жертвам политических репрессий и другие.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. Я все пробую начать.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
4: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радио Искатель.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

0: Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Россияне получат возможность самостоятельно блокировать на госуслугах вызовы из-за рубежа, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает РИА Новости. Он пояснил, что доработано положение об ограничении вызовов с зарубежных номеров. Граждане смогут самостоятельно установить самозапрет на госуслугах, аналогичный самозапретам на оформление кредитов и сим-карт. Григоренко отметил, что операторов обязали маркировать звонки из-за границы. Вице-премьер напомнил, что в первоначальной версии законопроекта «Запрет на вызовы из-за рубежа» предлагалось устанавливать по умолчанию с возможностью последующего снятия через госуслуги. Первый в мире космический микроскоп, созданный резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», показал уникальные научные результаты. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сканирующий зондовый микроскоп разработали московские инженеры и ученые на заводе «Протон». Аппарат установили на спутник «Нанозонд-1» и отправили на орбиту в июне 2023 года. Микроскоп выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе, уточнил градоначальник. Собянин отметил, что данные, полученные благодаря микроскопу, опубликованы в научных журналах и вносят особый вклад в изучение космоса. Например, с помощью его ученые объяснили появление пыли в космосе. И в завершении выпуска: в жару важно поддерживать водно-солевой баланс, пить обычную и минеральную воду, не сладкий чай, воду с лимоном или ягодами, есть больше овощей и фруктов. Такие рекомендации в беседе с газетой «Ру» дала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, в жару главная задача не охлаждать организм ледяными напитками, а поддерживать водно-солевой баланс. Помимо обычной питьевой воды, врач рекомендовала пить минеральную воду, не сладкий чай, воду с лимоном или ягодами.

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: В любом крупном городе есть нечто, что можно отнести к разряду «самое-самое». Прага – не исключение. Ее жители считают, что их город самый киногеничный. С ними можно поспорить. Например, в Таллине сняли 65 художественных картин. Однако и чешской столице режиссеры уделяют немало внимания. И это вполне объяснимо. Очень уж хороши местные городские экстерьеры. В 1984 году

0: году режиссер Милош Форман снял здесь картину «Амадей», посвященную биографии Моцарта. Прага легко исполнила роль австрийской красавицы Вены, какой она была в 18 веке. Выбор места для съемок был не случайен, ведь режиссер родился в этом городе и отлично знал все его потаенные уголки. Лента принесла фильму 8 Оскаров. Прага также снялась в роли Лондона. Тогда на ее улицах съемочная группа работала над фильмом «Из ада», который рассказывал о маньяке Джеки Потрошителе. Действие картины происходило в британской столице в 1888 году. Здесь же снимали фильм «Оливер Твист» по роману Чарльза Диккенса. А пригород Сдемерице подошел в качестве декорации для фильма «Тристан и Изольда». Правда, пришлось дополнительно возвести небольшую крепость. В Праге оставил свой след Брюс Уиллис, снявшись в картине «Война Харта», и Том Круз в фильме «Миссия невыполнима». Городские экстерьеры великолепно подошли для съемок мистического боевика «Блейд 2». Даже одну из серий о Джеймсе Бонде под названием «Казино Рояль» тоже снимали здесь. Список можно продолжить. Поэтому, если окажетесь в Праге, будьте внимательны. Вдруг удастся увидеть, как делают кино. Порой это бывает интересней самого фильма.
1: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В конце 10 века Дании и Норвегии правил король Харальд Синезубый. Свое прозвище он получил из-за темного цвета эмали. Харальд известен тем, что объединил враждовавшие датские племена в единое королевство, а спустя несколько столетий в его честь назвали новую технологию беспроводной связи Bluetooth, то есть «голубой зуб». Технически она занимается объединением протоколов связи в универсальный стандарт.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: Республика Коми по площади превышает Германию, которая считается довольно крупной европейской страной. А вот по числу жителей уступает в 100 раз. Столицей Коми является город Сыктывкар, который находится на юге республики. На 200 тысяч жителей приходится 4 огромных театра. Кажется, они единовременно могут вместить все население столицы Коми. Помимо этого, в городе действует более десятка музеев. Такой культурный потенциал не мог не сказаться на менталитете горожан. Жители Сыктывкара – люди воспитанные, вежливые, образованные. А город чистый. Чтобы познакомиться с основными достопримечательностями, туристам предлагают прогуляться по экскурсионному маршруту, который проходит по историческим местам. Таких мест в городе 10. В каждой точке стоит информационный щит с картой маршрута и описанием достопримечательности. В тексте имеются старые фотографии, снятые в разное время. Это очень удобно, поскольку помогает не только ориентироваться в незнакомом городе, но и позволяет совершить путешествие во времени, сравнивая, как выглядело то или иное место раньше и сейчас. Грандиозно выглядит Национальный музей Республики Коми, занимающий 3 исторических здания. В одном находится отдел природы, в другом – этнографии, в третьем – истории. Национальная галерея и Национальная библиотека размещаются в зданиях, которые тоже являются памятниками архитектуры. А еще туристы специально приходят на угол улицы Орджоникидзе и Советской улицы, чтобы полюбоваться зданием пожарного депо, напоминающим старинный замок. На стенах домов часто встречаются мемориальные таблички с надписями на двух языках – коми и русском. Выходит, выдающихся горожан в Сыктывкаре очень много. На улицах можно увидеть забавные образцы малой городской скульптуры вроде памятника букве «Э» или арт-объекта «Купеческий сундук». А еще в центре города можно подоить железную корову-кормилицу. На языке коми – коми-мёс. Кто потрет ей вымя, зарядится энергией благополучия.
1: Искатели. Россия.

0: шайбу можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. «Граница». Таежный роман.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
5: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
6: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
5: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Двигаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: В фигурном катании, как и в любом другом виде спорта, есть неофициальный рейтинг по общему количеству олимпийских наград. Среди мужчин-одиночек первую строчку вот уже почти 10 лет делят швед Йилис Графстрём и россиянин Евгений Плющенко. У них по 4 медали. Только первый побеждал в начале 20 века, а второй – века 21-го. Феномен Плющенко вообще можно обозначить одним словом – вопреки. Он родился в Хабаровском крае и из-за холодного климата в раннем детстве переболел двусторонней пневмонией. Врачи посоветовали родителям отдать ребенка в спорт, укреплять здоровье. Выбор пал на фигурное катание. Но очень быстро стало понятно, что это не просто секция для общего развития. Первую значимую награду Плющенко выиграл уже в 7 лет. В 12 его отвезли в Петербург показать известному тренеру Алексею Мишину. Тот Женю в команду принял, но ребенку предстояло остаться одному в незнакомом большом городе. И он остался. Жил в общежитии и старался успевать и в школу, и на тренировки. Когда начались международные успехи в карьере, оказалось, что его главный соперник – друг по команде Алексей Ягудин. Оба русских фигуриста тогда блистали на чемпионатах и создавали интригу, кто же победит на этот раз. Плющенко был словно на полшага позади. Но в 2006-м на Олимпиаде в Турине во время короткой программы Евгений все 8 элементов выполнил идеально. Получил высшие баллы и установил мировой рекорд. Произвольная программа также прошла на высоте. В итоге Плющенко стал первым, опередив серебряного призера на 27 баллов. Следующее свое олимпийское золото Плющенко завоюет через целых 8 лет. Он выступит на домашней Олимпиаде в Сочи. Его произвольная программа в командных соревнованиях оказалась лучшей и принесла сборной России победу. Но в личной борьбе он снялся с соревнований за минуту до начала выступления в короткой программе. Дала о себе знать травма спины. В тот же день он официально объявил о завершении спортивной карьеры, во время которой завоевал 4 олимпийские медали. 2 золота и 2 серебра на 4 олимпиадах подряд.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89.8 FM.
1: Город Переславль-Залесский находится на самом юге Ярославской области. Он был основан в 1152 году на берегу Плещеева озера. Город входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Он настолько киногеничен, что засветился в трех десятках художественных картин, включая «Александр Невский», «Война и мир» и «Дальнобойщики». Город неоднократно жаловали своим вниманием царственные особы. С Переяславлем, так называли город в древности, связано три громких русских имени. На территории Горицкого Успенского монастыря стоит памятник основателю города Юрию Долгорукому. Князь планировал построить столицу Северо-Восточной Руси. По длине крепостных валов Переславль конкурировал только с Владимиром. Другие города, вроде Ярославля или Суздаля, были меньше. Со времен Юрия Долгорукого в городе сохранились Спасо-Преображенский собор и Борисоглебская церковь. Второе громкое имя – Александр Невский. На Красной площади стоит памятник легендарному князю. На стене Спасо-Преображенского собора укреплена мемориальная доска, которая сообщает, что в княжьих теремах 30 мая 1220 года родился великий русский полководец Александр Ярославич Невский. В этом храме юный княжич принял постриг – рыцарский обряд перехода из детства в отрочество. В Переславле Александр прожил 8 лет, после чего отец отправил его в Великий Новгород. И, наконец, третье громкое имя – это Петр I. Весной 1688 года юный царь в амбаре села Измайлово нашел старый английский бот. Судно отремонтировали, и Петр ходил под парусом по Просиному пруду. Этого показалось мало. 16-летний Петр втайне от матушки побывал в Переславле, где был очарован Плещеевым озером. Вскоре на берегу реки Трубеж была основана верфь, на которой начали строить корабли для потешной флотилии. На холме возвели дворец для царственных особ. Флотилия была спущена на воду в 1692 году. В память о тех событиях на берегу Плещеева озера установили памятник Петру Первому.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: искатель. Хочу все знать. Округление глаз при удивлении или страхе – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам.

только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

Там рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя,

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если пу

0: тебе читал.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Венгрия продолжает активно оформлять шенгенские визы жителям Свердловской области. Оставшись для них фактически единственной лазейкой в Европу на фоне массовых отказов со стороны других стран ЕС. Об этом глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил региональному изданию «Урару». По словам эксперта, сложности с получением туристических виз в страны шенгенской зоны в 2026 году приобрели массовый характер. Однако генконсульство Венгрии в Екатеринбурге продолжает работу, и спрос на его услуги существенно возрос. В том числе из-за переориентации российских путешественников с проблемного Ближнего Востока на европейское направление. В полиции предупредили россиян, что мошенники начали предлагать приобрести фейковые билеты в театр и оплатить их дважды. Об этом сообщает телеграм-канал МВД России. По информации ведомства, злоумышленники отслеживают активных пользователей в театральных чатах, в мессенджерах и на сайтах. Они обращают внимание на тех, кто жалуется на трудности с приобретением билетов на желаемую постановку. Мошенники пишут такому пользователю от имени театра, предлагая отказные билеты, направляя при этом ссылку на сайт «Клон» известного агрегатора, говорится в сообщении. После мошенники под предлогом сбоя системы предлагают оплатить билеты второй раз. И в завершении выпуска. В предстоящие долгие выходные с 12 по 14 июня большинство россиян запланировали поездки по стране. На внутреннее направление приходится 85% бронирований. Возглавил топ-10 самых популярных городов для июньского отдыха Санкт-Петербург, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Следом за Петербургом в числе самых востребованных для путешествий городов следуют Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома. Отмечается также, что многие города стали намного привлекательнее для туристов по сравнению с прошлым годом. Так, например, количество бронирований в Костроме выросло на 48%, в Нижнем Новгороде на 43%, в Геленджике на 41%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Сегодня поговорим про слово «силуэт». На первый взгляд кажется, что оно имеет древнегреческие корни и созвучно с именем какой-нибудь богини теней. Но на самом деле понятие силуэта появилось не так давно и связано с французским министром финансов. Итак, первая четверть 18 века. Франция из-за войны и непомерных расходов на содержание двора находится на грани банкротства. Людовик XV призывает на помощь нового генерального контролера финансов Этьена де Силуэта. Этот человек вошел в историю урезанием трат двора, новыми налогами для богатых и собственной скупостью. А еще он увлекался популярными тогда портретами в виде теней. Он придумал, как направить на человека свет, чтобы его силуэт отображался на стене наиболее четко. Тень обводили, и получалось очень достоверное изображение. Гостям забава нравилась. Но вот его финансовая политика нравилась не всем. Когда сам король отмахнулся от чиновника, то над Этьеном де Силуэтом начали подсмеиваться в открытую. Даже появилась карикатура на него, выполненная в виде теневого портрета. Позже такие художества стали называть портреты в стиле силуэта. И слово «силуэт» прочно вошло в язык.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Искатели легенд. Кыргызстан. В стародавние времена жил очень богатый хан. Его сундуки были полны золота и серебра, а овцы и лошади не поддавались счету. При этом он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. За это люди его уважали. Несмотря на богатство, хан был несчастен, поскольку не имел детей. Это его крайне печалило. Чего только не перепробовал хан, чтобы изменить судьбу. Советовался с мудрецами, окунался в горячий аршан, совершал магические обряды, ничего не помогало. Хан сменил несколько жен, но и это не изменило ситуацию. Он не мог спать, терзаемый мыслями, что ему некого будет ласкать и баловать, что не будет у него наследника. Целыми днями он молил Всевышнего дать ему ребенка. И вот однажды хану приснился странный сон. К нему явился сам Всевышний, выслушал просьбу и сказал: «Я подарю тебе сына и дочь, но ты должен правильно их воспитать, чтобы выросли они добрыми людьми. Детей нельзя баловать, потакать им во всем. Пусть с раннего детства они займутся добрыми делами. А иначе дети превратятся в чудовищ, которые будут мучить людей». Хан проснулся счастливым и тут же пересказал сон младшей жене. Они решили, что это знак свыше, и оказались правы. Прошло установленное время, и жена родила двойню – мальчика и девочку. Их назвали Куко и Зайнеп. Родители были счастливы. От радости хан забыл совет Всевышнего и принялся безмерно баловать детей. Они жили в праздности и роскоши, ни в чем себе не отказывая и не утруждаясь делами. Прошло время. Дети выросли и превратились в злобных чудовищ. Они ссорились с родителями, угрожали, оскорбляли. Только тогда хан вспомнил завет Всевышнего, но было уже поздно. В сердцах он попросил превратить детей в птиц, чтобы они улетели как можно дальше и больше его не беспокоили. Всевышний просьбу исполнил. Куко и Зайнеп превратились в птиц и улетели в горы. С тех пор в небесах можно услышать, как одна птица кричит «Куко!», а вторая ей отвечает «Зайнеп!». Так и мечутся птахи, желая стать людьми, но историю вспять повернуть невозможно. Их голоса и сейчас можно услышать в небе над горами. Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Остров Барбадос получил свое название от португальского исследователя Педро Кампоса, который увидел множество произраставших здесь фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Барбадос по-португальски «бородатый».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Вена покоряет с первых минут. Есть в этом городе какая-то притягательная сила. На ее улицах цокот лошадиных копыт гармонично сочетается с шумом моторов. В знаменитых венских кофейнях сидят завсегдатые. Они неспешно потягивают ароматный кофе, как это было 100 и 200 лет назад. Чтобы увидеть город с высоты птичьего полета, следует воспользоваться большим венским колесом. Это не только популярная достопримечательность, но и символ столицы. На колесе подвешены не маленькие кабинки, а целые вагоны. В каждой помещается не менее 12 человек. Трудно поверить, но большое колесо вращается над Веной уже более 100 лет. Лишь в 1945 году все оборудование и вагоны были разрушены в огне и бомбежках. Колесо восстановили сразу после войны, и оно вновь закрутилось над городом. С его высшей точки австрийская столица предстает как на ладони. Хорошо виден легендарный Венский лес. Центр города четко выделяется ребристой поверхностью красных черепичных крыш. В хорошую погоду с колеса можно увидеть Братиславу, столицу соседней Словакии. Только сверху видно, что Вена очень компактна. Она плотно вписана в чашу, образованную горами. Желающим предлагают поужинать вдвоем в специальном вагончике. Особенно красиво колесо после захода солнца. Британский художник по свету Патрик Вудров создал настоящий шедевр осветительного искусства. С тех пор каждый вечер большое колесо превращается в огромные световые часы. Очень эффектное зрелище.
0: Искатели. Планета.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сумма всех чисел на рулетке казино – 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: и край.
1: Пик «Маяк Шенгена».
0: На границе между Алтайским краем и Республикой Алтай высится гора с необычным названием «Маяк Шенгена». Это место находится на самом юге края, на территории Чирышского района. Вершина имеет высотную отметку 2490 метров и считается высшей точкой Алтайского края. Гора входит в состав Каргонского хребта и представляет собой остроконечную вершину обособленного горного массива с крутыми склонами. Геологи утверждают, что он образовался около 60 миллионов лет назад. Интересная история появления необычного названия. Изначально вершина не имела имени. В 2011 году в честь 75-летнего юбилея края было решено дать ей собственное название. Газета «Алтайская правда» объявила конкурс. По его результатам она стала именоваться «Маяк Шенгена». Почему так? На Южном Алтае горные вершины традиционно называют маяками. А Шангин – это русский краевед, ботаник и геолог Петр Иванович Шангин. В конце 18 века он работал над составлением карт алтайских хребтов, описывал фауну и флору, открыл месторождения яшмы и агата. Чтобы юридически оформить название, требовалось сделать географическое описание горы. В августе 2011 года была снаряжена экспедиция. Однако взойти на вершину члены экспедиции так и не смогли из-за сильнейшего снегопада, который разразился в разгар лета, 7 августа. Это удалось сделать только зимой 2012 года. Работы пришлось выполнять в тяжелейших условиях. Название «Маяк Шенгена» было присвоено постановлением правительства Российской Федерации в феврале 2014 года. Вершина пользуется популярностью среди туристов, альпинистов, искателей приключений. Сложный горный рельеф и полное отсутствие дорог делают ее труднодоступной. В 2020 году гору покорили мотоальпинисты из Змеиногорска, повторившие маршрут Шенгена. Подниматься пришлось по конным тропам. Несмотря на камни и участки с отвесными скалами, мотоциклистам удалось заехать на высоту 2100 метров. По классификации в мототуризме маршрут на пик «Маяк Шенгена» оценивается как пятая, наивысшая категория сложности.
2: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся.

даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Мы должны же, коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс. До свидания.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

радиоискатель.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ. А благодаря тонкому корпусу в 7,5 см, аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня узнаем, откуда пошло выражение «сбить с панталыку». Есть две версии. Самая распространенная уходит корнями в Грецию, где находится знаменитая в древности гора Пантеликон. В ней долгое время добывали мрамор, и образовалось много пещер, гроб.

0: поворотов, различных ходов. Попав туда, человек мог легко заблудиться и потеряться. Но есть и другой вариант появления фразы. Музыкальный инструмент бандуру иногда называли панталой, а мелодию, которую на ней играли, панталыкой, то есть выражение «сбить с панталыку» — это сбить музыканта с правильного хода мелодии. Перекочевавшее в народ выражение стало употребляться в значении заставить человека потерять нить разговора, забыть о чем-то важном, запутать. Надеюсь, я своим рассказом вас с панталыку не сбил. А то у меня еще много интересных историй.
1: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Однажды будущая мировая звезда оперной сцены Дима Хворостовский пригрозил родителям, что уйдет из дома и поедет строить БАМ. Но так удивительно легко складывалась его певческая карьера, что, кажется, даже стройка Байкало-Амурской магистрали непременно привела бы его на сцену «Ла Скала». Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, в семье советских интеллигентов. Дома музыку любили, понимали и слушали постоянно. Петь Дима, по его собственным воспоминаниям, начал с 4 лет, но первым проводником в мир вокала стала его педагог в училище Галина Останина. Именно она пробудила профессиональный интерес к пению и помогла поверить в собственные силы. И эти силы и, безусловно, талант помогли молодому исполнителю выигрывать один конкурс за другим. Самым важным стал конкурс BBC «Певец мира» в Кардиффе. Хворостовский взял гран-при, а на следующее утро начался его стремительный путь от неизвестного вокалиста из Красноярска до самого востребованного оперного исполнителя в мире. Он покорял одну сцену за другой. Метрополитен-опера, Ковенгарден, Ла Скала. Его ждали всегда и везде. В 2004 году Дмитрий стал первым оперным певцом, давшим сольный концерт с хором и оркестром на Красной площади в Москве. Всю свою творческую жизнь Хворостовский пропагандировал русскую музыку, знакомил с ней зарубежного слушателя. В 2006-м Дмитрий Александрович начинает проект «Хворостовские друзья». Его целью было, наоборот, привести в Россию и показать поклонникам оперы звезд мировой величины из разных стран. На афишах красовались громкие имена обоих полушарий, а выступления пользовались бешеным успехом. Хворостовского любили, а он любил свою публику в ответ. Уже сражаясь со смертельной болезнью, продолжал выходить на сцену. За полгода до смерти он триумфально выступил в Торонто вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. Потом было 50-летие Метрополитен-опера и День города в Петербурге. Но все же последним его выступлением стал концерт в Красноярске 2 июня 2017 года. Он смог выйти на сцену в родном городе, который провожал его нескончаемыми аплодисментами.
1: Наши искатели.

0: Лавка из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах. Центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Идея на миллион.
3: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом «АвтоВАЗа». Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
2: Нам стоит дом построить.
3: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения. Это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными. При этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховый

0: твоя, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Рубцовске на 105.1 FM.
2: Рубцовск находится на самом юге Алтайского края, в 40 километрах от границы с Казахстаном. Райцентр раскинулся на просторах Алейской степи, на берегу реки Алей. Своим названием он обязан крестьянину-переселенцу Михаилу Рубцову, который является основателем поселения. Село Рубцово появилось на карте Российской империи в 1886 году. Рубцовском оно стало в середине прошлого века. Немногие районные центры могут похвастаться визитами первых лиц государства. Рубцовск может. В 1928 году Сталин отправился в большую поездку по Сибири. В стране тогда были проблемы с хлебом, и он решил лично оценить обстановку с заготовкой зерна. В Рубцовске Сталин встречался с партийными работниками и местными производителями хлеба. Очевидцы вспоминают, что провожали Сталина без торжеств. Поскольку на улице бушевала метель, а станция была далеко, ему предложили лошадь. Тот отказался и отправился пешком. После его визита в Рубцовске построили мелькомбинат. Сегодня это крупная агропромышленная компания. А в 1956 году Рубцовск посетил Хрущев. Его привезли в поселок тракторного завода, где на площади стоял памятник Сталину. Никита Сергеевич строго спросил секретаря крайкома: «А почему этот памятник тут у вас стоит? Слушайте, а он тут вам не мешает?» Партработник растерялся. В тот год на съезде КПСС уже развенчали культ Сталина, но о сносе памятников никто даже не помышлял. Когда высокий гость уехал, партийное руководство решило перенести памятник в парк возле горкома. Но едва приступили к демонтажу, как на площадь повалил народ. Возник стихийный митинг. Сталин тогда еще был героем. Компания по развенчиванию культа личности буксовала. Людей чудом удалось убедить, что возле горкома памятник будет смотреться лучше. Так Рубцовск случайно стал зачинателем волны сноса памятников Сталину, которая потом прокатилась по всей стране.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы. Это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных документах он именуется федеральным городом, так как Швейцария – это конфедерация. В Науру юридически столица тоже не закреплена, хотя здания правительства сконцентрированы в округе Ерен.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

колеса. Авторекорды. Перед Новым годом многие города и регионы начинают состязаться. Кто установит самую оригинальную елку? Соревнуются не только городские администрации, но и частные фирмы. Так на свет появляются елки-замки с комнатой внутри, где детям рассказывают сказки. Были елки в виде огромного праздничного торта, елки из книжных фолиантов, лыж и лыжных палок и даже из автопокрышек. Автолюбители пошли еще дальше и начали составлять гигантские елки из автомобилей. В Калининграде в канун Нового года объединились автолюбители и инспекторы ГИБДД, чтобы устроить массовый флешмоб. На аэродроме Девау собралось 270 автомобилей. Ствол елки составили из эвакуаторов. Сияющая звезда на макушке получилась из патрульных машин с включенными мигалками. Ну а ветви образовали вереницы машин калининградцев. Это событие произошло в 2017 году. Оно вошло в Книгу рекордов России как самая большая елка, составленная из автомобилей. Рекорд продержался недолго. Через два года его с большим отрывом побили жители Санкт-Петербурга. Водители из северной столицы и разных уголков Ленинградской области собрались в Выборгском районе города. Чтобы составить автоёлку, потребовалось 5 часов. Принять участие во флешмобе мог любой желающий. Людей собирали через социальные сети. В результате удалось собрать 527 автомашин. Автоёлка получилась грандиозной. Но и этот рекорд был не окончательным. В настоящее время пальма первенства принадлежит красноярцам. Рекорд они установили в канун 2023 года. Мероприятие прошло на парковке агротерминала на улице Естинской. Из-за большого количества машин было сложно найти площадку, способную вместить более полутысячи автомобилей. Площадку нашли и собрали рекордное число участников. Сложность была в том, что все приехали почти одновременно. Возникла пробка. Разрулить ситуацию помогли инспекторы ГИБДД. Получилась автоёлка, состоящая из 700 автомобилей.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радио Искатель. Хочу все знать.
3: Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
5: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
6: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Расскажу сегодня, почему игра не стоит свеч. Что это за мерило ценности такое? В 19 веке одним из распространенных мужских увлечений была игра в карты. Играли, понятное дело, по вечерам и ночам. Чтобы осветить помещение и партии состоялись, игроки приносили с собой свечи, либо специально оплачивали их в игорных домах. В случае, когда выигрыш был настолько мал, что не покрывал стоимость свечи, говорили: «игра не стоит свеч». Так и родился фразеологизм, который означает, что предложение невыгодно, а затраченные усилия не стоят результата. И, кстати, если произносить его в соответствии с современными нормами русского языка, то игра не будет стоить свечей. Но так как выражение имеет устоявшуюся форму, то ошибки в старом окончании нет.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Словом «шофер» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, «шофер» означает «кочегар», «истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть «шоферами».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Ричи 547-605.
4: Информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на Улетай 6+. ООО ПКП Мобилайн. Город Ижевск. УГРН 111-184-3-0-79-49.
0: Радиоискатель.

0: находившийся под сенью христианства. В арабском халифате периода расцвета в X веке все поддатное население делилось на правоверных мусульман и так называемых покровительствуемых, к которым относились христиане, иудеи и зороастрийцы. По существовавшим в халифате законам, покровительствуемым не запрещалось заниматься любой профессией. Более того, как раз наиболее доходные места были заняты христианами и иудеями. Например, в Сирии большинство финансистов были иудеями, а подавляющее число лекарей и писцов – христиане. Также и в самом Багдаде во главе христианской общины стояли придворные врачи, а во главе иудейской – придворные финансисты. На Востоке всегда щепетильно относились к цвету одежды. Историк 12 века Вениамин Тудельский отмечает, что иудеи фактически держали в руках красильную монополию в халифате. В дела отправления религиозных культов правительство не вмешивалось, наоборот. Например, во время засухи организовывало молебственные шествия, в которых принимали участие христиане во главе с епископом и иудеи со своими трубами. Поражает, по свидетельству историков, тот факт, что в Арабской империи около половины чиновников были не мусульманами. Например, главный визирь халифа Аль-Мухтадыра имел из 9 своих тайных советников 4 христиан. Известно, что в 815 году халиф Аль-Мамун вообще намеревался дать христианам и иудеям полную свободу вероисповедания. Однако такие взгляды были сочтены уж слишком радикальными.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Многие реакции желудка зависят от эмоций его хозяина. Например, когда вы краснеете, краснеет и ваш желудок. При этом вы чувствуете в нем тяжесть. Это связано с притоком крови, который обеспечивает импульс мозга.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Главным достоянием Коми является первозданная живописная природа. Неспроста в конкурсе «Семь чудес России» от республики участвовали плато Мань-Пупунёр и заповедная река Щугор. В эти места едут романтики и ценители активного отдыха. Чтобы с головой окунуться в природу и ощутить национальный колорит, стоит съездить в древнее село Ыб, которое находится на берегу реки Сысала в 50 километрах от Сыктывкара. Впервые село упоминается в документах в 1586 году. Ыб включает 13 деревень, которые стоят на семи холмах. В окрестностях села известно 16 святых источников, у которых поставлены часовни. Эти места хорошо известны палеонтологам, поскольку в обнажениях на берегу Сысалы часто находят окаменевшие кости ихтиозавров, плезиозавров, а также белемниты, которых называют «чертовыми пальцами». Возле села Ыбы в местечке Сёрт находится этнографический парк «Финноугория». Он раскинулся на вершине холма, откуда открывается пасторальный вид на бескрайние Коми-просторы до самого горизонта и село с церквушкой. Такие виды называют открыточными. Эти места являются малой родиной Коми, Ижор, Манси, эстонцев, финнов и даже венгров. В парке можно не только узнать, но и посмотреть, как жили и чем занимались в старину Коми. На обширной территории размещаются веревочный парк Вёрсатуй, лучно-арбалетное стрельбище, детская площадка, мост поцелуев и чум оленевода, где проходят мастер-классы. На одном из занятий можно узнать старинные секреты клевого клева, которые сделают любую рыбалку удачной. Есть площадка для саамского футбола. На событийном кругу проходят праздники и национальные игры. Во время экскурсии по сказочной тропе можно заглянуть в традиционный дом Коми и баньку по-черному, узнать, какие животные обитают в местной тайге, побывать в доме жутковатой бабы Йомы, так Коми называют бабу-ягу. На тропе есть полоса препятствий и колодец желаний. Финалом экскурсии является кормление лося Макса. Рогатый абориген обожает морковь и капусту. Пакетики с кормом продают в визит-центре.
1: Искатели. Россия.

Музыка. Музыка искателей. Нина Рота. Крестный отец.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто оставил рояль в кустах и что обозначает эта ставшая крылатой фраза. Впервые она появилась в легендарной эстрадной миниатюре под названием «Совершенно случайно» Григория Горина и Аркадия Арканова. Юмористы высмеивали штампы советского телевидения и неумелые попытки скрыть постановочные кадры. В пародии ведущий встречает на бульваре пенсионера, который случайно оказывается бывшим передовиком производства. В ходе беседы выясняется, что герой умеет музицировать и, оказывается, захватил с собой виолончель. Пенсионер прямо в парке соглашается сыграть полонез Агинского, а после заявляет, что на бульваре в кустах есть рояль, и на нем он тоже готов сыграть телезрителям. Последнее он комментирует словами: «Здесь как раз в кустах случайно стоит рояль. Я могу сыграть». Зрители принимали миниатюру на ура.

0: Самые яркие моменты цитировались на кухнях и на работе. Интересно, что тележурналисты не обиделись на сатириков, а наоборот, подхватили фразу «рояль в кустах» и стали часто использовать ее в репортажах. Со временем выражение ушло в народ и стало обозначать любую неслучайную случайность.
1: Имеет значение.

Радио Искатель. Хочу все знать. На медали Нобелевской премии мира изображены трое обнаженных мужчин, положивших друг другу руки на плечи. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: На безлюдном крайнем севере всегда не хватало рабочих рук. Норильск не исключение. В начале прошлого века здесь открыли крупное месторождение ценных металлов. Для строительства горно-металлургического комбината потребовалось огромное количество рабочих. Поскольку в окрестностях не было никаких населенных пунктов, стратегический объект возводили силами заключенных ГУЛАГа. Сегодня об этой печальной странице истории свидетельствуют мемориальные доски и памятники. Построив город и комбинат, заключенные более 20 лет работали на предприятии, выполняя самую тяжелую работу. В 1953 году население Норильска составляло 77 тысяч человек, из них 68 тысяч были заключенные. Всего же через Нориль-Лак прошло более 500 тысяч человек. Напоминанием о тех событиях является памятник жертвам Нориль-Лага на территории музейного комплекса. А у подножия горы Шмидта находится мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», где стоит памятник «Последние врата». Изучить историю города можно по мемориальным доскам. На одном из зданий на Ленинском проспекте укреплена доска с надписью «Первостроителям Норильска, жертвам политических репрессий, чьим трудом и талантом возведены комбинат и город на вечной мерзлоте». Памятная доска на здании колледжа искусств сообщает о том, что оно было построено заключенными. В центре города стоит памятник первооткрывателю Норильского месторождения геологу Николаю Урванцеву. В 40-е годы он руководил геолого-разведочными работами, являясь заключенным Нориль-Лага. Не осталось в стороне и культура. Заполярный театр драмы был создан для культурно-воспитательной работы в Нориль-Лаге. В театре играл актер Георгий Жонов, осужденный якобы за шпионаж. В труппе в качестве вольно-наемного работал Иннокентий Смоктуновский. Актер во время войны попал в немецкий плен. Бежал, но как неблагонадежный был выслан на крайний север. В лагерных клубах играл скрипач Корецкий, а лагерным джазом руководил композитор Сергей Кайдан-Дёшкин.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Искатель. Хочу все знать. В заливе Бурнёв существует дорога, которая связывает французский остров Нуар-Мутье с материковой Францией. Эта дорога открыта всего два раза в день на 1-2 часа. Дело в том, что она открыта во время отлива. Все иное время она затапливается до уровня от 1 до 4 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как

Нигерке стриг. Под управлением любви Надежды маленький оркестрик. Под управлением любви в года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Бороться и искать, найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Известные многим цветы мимозы, которые часто дарят женщинам 8 марта, на самом деле называются иначе. Акация серебристая. Настоящая же мимоза не желтого, а сиреневого цвета. Путаница произошла, потому что она и акация серебристая относятся к одному подсемейству мимозовых.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Пока американец Эрл Диксон трудился поставщиком ваты для фирмы Джонсон & Джонсон, его молодая жена проводила много времени на кухне. Руки неопытной миссис регулярно страдали от кухонных ножей, и мужу постоянно приходилось оказывать ей первую помощь. В 1920 году заботливый супруг придумал приклеить на липкую хирургическую ленту кусочки марли, а сверху закрыть тонкой тканью. Миссис Диксон оставалось снять защитную ткань, отрезать от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Джонсон повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи. Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Люди делятся на тех, на кого можно положиться, и на тех, на кого нужно положить. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В возрасте 6-8 месяцев младенец умеет одновременно и дышать, и глотать. Далее человек теряет этот навык.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует, смажь оба кольта.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Самый большой кайф испытываю от предвкушений. Терпкая вещь — предвкушение.
2: Никита Михалков. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: При выходе поэмы «Москва петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на нее была установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во время написания поэмы.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: С человеком что-то не так, если вы видите его пьяным в 8 утра. Для всего остального есть объяснение.
2: Дэнни Девито для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Саркофаг в точном переводе слова означает «пожиратель мяса». Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Почаще предъявляйте себе претензии. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до эволюции московский уголовный розыск назывался «московским уголовным сыском». От аббревиатуры «МУС» и произошло обидное прозвище.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Правила искателей.
1: Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Михаил Жванецкий. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Первые советские космонавты строго соблюдали традицию просмотра перед полетом фильма «Белое солнце пустыни». В первую очередь они изучали основы операторской работы, так как им приходилось много снимать в космосе самостоятельно. Хочу все знать. Радиоискатель.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

Музыка. Музыка искателей. Ханс Циммер. Пираты Карибского моря.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Единственное, чего мне хотелось и хочется, чтобы люди чувствовали себя более свободными от обстоятельств. То есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт.
2: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются борозды разной глубины на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определенной скорости вибрация от борозды через колеса передается в салон машины, где превращается в ту или иную мелодию.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: The Commitments. Обязательства.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».